0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

сердца. Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: Астрохит. Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды напели» Астрохит недели по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

0: В Могилеве 6 утра.
1: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 24 августа по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений. Температура воздуха днем +25, +30.
1: Радио Могилев.

Там, там не бывает печали, там ведь всегда интересно. Там лес говорит тишиной, утыкаясь макушкой в венок поднебесный. Там всегда только честно, там истории жизни, какой не видали мы. Там прошло наше детство, и без этого мы бы собою не стали.

0: Передача подготовлена по заказу Могилевского областного исполнительного комитета.
1: Местное время.
2: Для лиц старше 12 лет.
3: В студии Марина Касьянова. Здравствуйте. Вашему вниманию новости Могилевской области. Повышение стандартов качества, конкурентоспособность продукции, независимость от экспорта. Тренды белорусской экономики. Предприятия Могилевской области неизменно следуют им. Завод газетной бумаги в Шклове благодаря новейшим технологиям и оборудованию за последнее время освоил сразу несколько уникальных видов продукции. Подробности у Нины Михновой.
4: Для производства бумаги раньше в качестве сырья завод использовал древесную щепу и целлюлозу. Запрос рынка подсказал шкловскому предприятию бизнес-идею. Теперь сотни килограммов макулатуры перерабатывает шкловский завод газетной бумаги ежедневно. Говорит заместитель начальника цеха Виктор Рыньяк. Бумага для гофрокартона очень востребована на внешних рынках.
5: Один рулон, он примерно весит где-то 1800 тонн, то и макулатуры примерно столько же и уходит. То есть практически один к одному. Абсолютно безотходное производство.
4: Завод газетной бумаги в год производит около 70 тысяч тонн бумаги разных видов. В прошлом году в коллаборации с коллегами освоили новинки – бумагу для обоев и бумагу-основу для кассовых лент. И сегодня в Беларуси это единственное производство, где выпускают бумагу для чеков, рассказала замдиректора завода газетной бумаги Елена Пекерт.
6: В Республике Беларусь не было такой бумаги. Покупали бумагу эту за рубежом, проблем вроде бы не было. И встал вопрос, а можем ли мы? В Великом Камне наладили производство по мелованию бумаги такой, а бумаги самой нет. И они обратились к нам с запросом, сделаем ли мы такую бумагу. Для нас же ничего невозможного нет.
4: По словам Елены Пекерт, завод газетной бумаги сегодня это не только продукция для печати. Бумага – основа для декоративных облицовочных материалов для мебельной продукции. Тоже с приставкой «сделано на Могилевщине».
6: Мы освоили также не очень давно выпуск бумаги-основы для декоративных облицовочных материалов «БО Бафон». Клиенты из России заказали у нас такую бумагу. Здесь, по-моему, более 1000 слоев бумаги. Они проклеены, они спрессованы.
4: 70% продукции предприятие отправляет на экспорт. География поставок от России и Узбекистана до Турции и Ирана. Доскональное изучение рынка позволяет быть в тренде запросов потребителей, осваивать новые виды продукции и находить новых бизнес-партнеров.
1: Местное время.
3: Милиционеры не только обеспечивают безопасность уборочной кампании, но и оказывают непосредственную помощь аграриям. Об этом сообщили в УВД Могилевского облсполкома. По указанию министра внутренних дел Ивана Кубракова, в Могилевской области в этом году, как и в прошлом, сформирован передовой отряд из числа стражей порядка. Среди них участковые, оперативные дежурные, госавтоинспекторы, сыщики, охрановцы и представители других служб. Правоохранители в составе 7 экипажей выдвинулись в хозяйство, где наиболее востребованы техника и человеческие ресурсы. Все активно включились в уборку озимого ячменя в Белынческом, Дрибинском и Костюковическом районах. Условия созданы достойные, милиционеры работают на новых комбайнах, им предоставлено временное жилье, осуществляется подвоз горячего питания в поля. Трудиться правоохранители будут до окончания уборочной кампании. При необходимости они готовы выехать в любую точку региона.
1: Круглое.
3: В Круглянском районе определился первый экипаж тысячник уборочной кампании. Этот триумф разделили самые близкие люди. Семейный тандем отца и дочери Александра и Кристины Вырвич. Поздравить передовиков прямо на рабочее место в полевые условия приехали многочисленные гости. Председатель райисполкома Иван Багель лично пожал руки лидерам жатвы. Вручая Александру и Кристине заслуженное благодарственное письмо, Иван Александрович подчеркнул, что их преданность делу, семейная сплоченность и высочайшая ответственность – это лучший пример для подражания и надежности. Фундамент продовольственной безопасности всего края. К поздравлениям присоединились руководство Круглянской «Искры», профсоюзы. Не остались в стороне общественные организации.
1: Могилевский район.
3: Александр Лукьянов в рамках рабочей поездки в Могилевский район посетил сельхозпредприятие «Полыковичи». Член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь встретился с тружениками полей и отметил лучших работников. Александр Лукьянов отметил активные темпы уборки в регионе, организованное питание, контроль МЧС и профсоюзов, а также выразил уверенность в успешном завершении уборочной эстрады.
7: Здорово, что работает техника вся в полях, и здорово, что получается сейчас из погоды. Хотелось бы пожелать удачи нашим ребятам. Ну, а нам, как представителям Совета Республики, конечно, очень важно и поддерживать этих ребят, помогать в работе, и в том числе в решении тех бытовых вопросов, которые иногда возникают. Хочется отметить слаженную работу Могилевского района, руководства райисполкома и руководителей хозяйств.
1: Местное время.
3: Обновлен перечень товаров, случаев и условий, когда перевозка в рамках таможенного транзита не подлежит отслеживанию с применением навигационных пломб. Документ вступает в силу с 8 августа. Его действие распространяется на правоотношения, возникшие с 31 июля 2026 года, рассказал официальный представитель Могилевской таможни Евгений Шевчук.
8: Согласно новой редакции перечня, навигационные пломбы не применяются, среди прочего, перевозкам товаров, декларантам и одновременно перевозчикам которых на всем пути исследования выступает полномоченный экономический оператор, перевозимых на транспортных средствах, зарегистрированных в государствах-членах ЕАЭС. Данная норма действует до 31 декабря 2027 года включительно. Обращаю внимание, что, как и прежде, перечень не распространяется на товары, в отношении которых применяются специальные экономические меры, товары, перевозимые совместно с подлежащими отслеживанию товарами, алкогольную и табачную продукцию, отдельные категории товаров легкой промышленности и электроники, а также грузы повышенной опасности.
1: Год белорусской женщины.
3: Увидите знаковые объекты страны, спуститься почти на полкилометра под землю и подняться на колокольню кафедрального собора. Этим летом активистки Белорусского союза женщин УВД Могилевского облсполкома путешествуют вместе. Не только для того, чтобы набраться впечатлений за оздоровительный период, но и стать ближе друг к другу и еще больше сплотиться. Накануне представительницы первички БСЖ силового ведомства в рамках межрегионального сотрудничества побывали в городе Шахтеров в Солигорске. К дружной команде женщин УВД присоединился и наш корреспондент Иван Шумов.
9: В шахтерской столице Беларуси представительницы прекрасной половины УВД Могилевского облсполкома посетили подземное отделение республиканской больницы спелеолечения. Это единственное в мире действующее учреждение, которое проводит лечение пациентов в подземном комплексе на глубине 420 метров в условиях реального калийного рудника. И такие маршруты – это гораздо больше, чем просто туризм, отмечает председатель первичной организации Белорусского союза женщин УВД Могилевского облсполкома Олеся Провалинская.
10: Такие совместные поездки, тем более в летний период, они объединяют нас, женщин, девушек. Есть прекрасная возможность в летние каникулы взять с собой детей, показать им красоту нашей страны, для себя открыть много нового.
9: Следующей точкой на маршруте стал кафедральный собор Рождества Христова в Солигорске. Это самый большой православный храм соседней Минской области и Южной Беларуси. Его высота 60 метров. Также посетили местное швейное производство, пообщались с работниками белорусской фэшн-индустрии. Быть вместе не только в решении рабочих задач, тот самый случай, когда общие впечатления становятся общими ценностями, считает начальник отдела защиты государственных секретов и документационного обеспечения УВД Могилевского облсполкома Елена Цыганова.
10: Благодаря Белорусскому союзу женщин мы сегодня посетили очень много интересных мест Беларуси, и зачастую не задумываешься даже, что в Республике Беларусь есть такие интересные места, что столько интересных и трудолюбивых людей. Они выполняют огромную работу, так же, как и мы, на своих рабочих местах.
9: Совместные путешествия по-настоящему сплачивают команду. Женщины получают мощный эмоциональный заряд, который выливается в свежие идеи и амбициозные проекты. А увиденные знаковые объекты Беларуси вдохновляют на новые инициативы.
1: Белыничи.
3: В Техтине Белынического района прошел масштабный праздник агрогородка. Он собрал гостей из разных уголков Придрусского края Беларуси и России. А продолжался до самой ночи и завершился красочным фейерверком. С подробностями сельского гуляния наш корреспондент Анна Османова.
11: Стартовал праздник в Техтине с награждения самых неравнодушных к жизни агрогородка и всего Техтинского сельского совета жителей. Это активисты в самых различных сферах, старосты, владельцы самых ухоженных подворий и, конечно же, старожилы. Среди отмеченных благодарностями ветеран педагогического труда в Техтинской школе Ирина Третьякова.
12: Хочу сказать, что праздника все ждали. На этом празднике были мои родственники из Минска, из Питера. И мы так хорошо провели это время в такой торжественной обстановке. Приехало начальство из района. Они поздравляли сельских жителей. Все очень хлопали, доброжелательно относились. И концерт был здоровский такой.
11: На празднике избрали первого и пока единственного почетного гражданина агрогородка Техтин. Это Николай Шакура, который с 2001 года более 15 лет возглавлял местный сельский совет депутатов. Как бывшего руководителя, его до сих пор вспоминают добрым словом. Говорят, что он умел совмещать законность с человеческим отношением. Сейчас Николай Адамович – заядлый пчеловод, огородник и мастер на все руки. Не может усидеть без дела.
13: У нас была неплохая связь с руководством его «Новая Друзь». Они всегда выделяли технику, проходилось делать это, по благоустройству, наведение порядка на земле. Проходилось даже самому тому засучили рукава работать физически из-за недостаточных кадров таких, которые могли оказывать помощь. Я не могу сидеть на месте. Я всегда в работе.
11: В Тихтин приехали бывшие жители. Теперь они могилевчане, минчане и даже санкт-петербуржцы. Повсюду на праздники объятия, душевные разговоры за столиками уличного фудкорта и детский смех на новенькой игровой площадке, которую работники жилкомхоза установили накануне. Гостей праздника веселили артисты Тихтинского сельского дома культуры. Здесь же свои рукодельные работы представили местные мастера, а работники торговли радовали разнообразием товаров. В праздничном концерте приняла участие Юлия Соловей, финалистка программы «Фактор Бай». Ее выступление особенно понравилось Вадиму Цумареву, приехавшему к родителям из Могилева.
14: Отец живет здесь. Приехал к нему, помочь ему покосить газоны и заодно и отдохнуть. Не скучаю. Отличный праздник. Мне нравится атмосфера, все мне нравится. Здесь более, как будто бы более добрые люди. И все отличного.
1: Местное время.
3: Первый этап республиканского конкурса «Семья года» состоится сегодня в Могилеве. За право представить Могилевскую область в финале будут бороться 6 многодетных семей. В областном этапе примут участие семья Авраменко из Дрибинского района, семья Барановых из Могилевского района, семья Горячевых из Бобруйска, семья Каранец из Глузского района, семья Патрусовых из Могилева и семья Рудских из Белынческого района. Участникам предстоит выполнить 2 конкурсных задания. Семьи представят творческий проект, в котором расскажут о своем укладе жизни, традициях, увлечениях и семейных ценностях, а также социальный проект, посвященный году белорусской женщины. Все участники конкурса получат дипломы и призы. Семья, одержавшая победу, представит Могилевскую область в финале республиканского конкурса «Семья года», который состоится 12 октября в Минске.
1: Год белорусской женщины.
3: Шляпная вечеринка «Ах, какая шляпка» прошла впервые в художественном музее Белыничи и посвящалась году белорусской женщины. В ней приняли участие порядка 25 авторов необычных головных уборов. Заявить о себе мог любой желающий. Могилев, Белыничи, география участников первого проекта. В будущем будет расширено, и мероприятие станет брендом Белыничи, к которому будут готовиться и которого будут с нетерпением ждать все женщины белорусские, выразила надежду заведующая филиалом художественного музея Татьяна Журкова.
15: Я придумала такое в связи с тем, что, год женщин, в связи с тем, что лето, что хорошая погода, хорошее настроение, и что может быть самое прекрасное для девушки-женщины, это, конечно, шляпка. В эту пору и в жару, и в настроение. И просто элемент женской атрибутики всегда была шляпка. И поэтому решили создать такой проект.
1: Краснополье.
3: Краснопольчанин Евгений Золотой стал серебряным призером на чемпионате Европы по академической гребле в классе мужских лодок-одиночек. Соревнования прошли в Италии. Первое место занял немецкий спортсмен Оливер Зайдель. Напомним, год назад в Болгарии Евгений Золотой стал чемпионом Европы.
1: Белыничи.
3: Кубок Могилевской области вновь уехал в Белыничи. Футбольный клуб «Друдь» в матче против Мстиславской «Вихры» накануне одержал красивую победу, забив в ворота соперника 6 голов. Итоговый счет 6-1. Результат сезона – белыническая футбольная команда «Друдь», обладатель Кубка Могилевской области по футболу 2026 года.
1: Местное время.
3: В связи с вернувшейся жаркой погодой Могилевская областная организация Белорусского профсоюза работников ЖКХ и сферы обслуживания продолжила реализацию мероприятия акции «Стоп жара». Как рассказал председатель областной организации профсоюза Павел Жуйков, в ходе акции уделяется внимание целому ряду направлений. В центре внимания профсоюзных специалистов вопросы обеспеченности работников, соответствующей сезону спецодеждой, соблюдение питьевого режима, условий труда на открытом воздухе и в помещениях и другие. В необходимых случаях наниматели могут изменять график работы со смещением времени работы на более прохладные утренние или вечерние часы, предоставлять дополнительные перерывы на отдых в тени или прохладных помещениях. Особое внимание условиям труда в процессе подростковой летней занятости. Как отметил Павел Жуйков, профсоюз внимательно следит за соблюдением нанимателями продолжительности ежедневной работы несовершеннолетних. В соответствии с трудовым законодательством, рабочий день для подростков в возрасте от 14 до 15 лет не может превышать 4 часов 36 минут, а ребят от 16 до 17 лет – 7 часов.
1: Местное время.
3: МЧС рекомендует в жару с 12 до 16 часов не находиться под прямыми солнечными лучами. Необходимо носить головные уборы, легкую одежду из натуральных материалов и обязательно наносить солнцезащитный крем. В жаркие дни необходимо пить больше жидкости, воду, зеленый чай, квас. А вот от алкоголя стоит отказаться. ГАИ рекомендует сократить поездки на автомобиле. Если это невозможно, соблюдать предельную осторожность за рулем и ни в коем случае не оставлять детей в машине. А свод настоятельно рекомендует купаться только в специально оборудованных местах. На таких пляжах дежурят спасатели. Самостоятельное купание в неизвестных или запрещенных местах может привести к трагическим последствиям. Что интересного происходит в районах области, радио Могилев расскажет вам завтра в 6:40. Следите за эфиром.
1: Актуальные новости и оперативные репортажи с места событий. Все самое важное и интересное из жизни районов. Ежедневно по будням в 6:40 утра в программе «Местное время» на радио «Могилев».
2: Наши хиты.

0: В Могилеве 7 часов.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Уборочная компания перешагнула экватор. Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов поделился с журналистами подробностями ухода уборочной компании, передает Белта. В Беларуси убрано почти 90% озимого рапса. Работы в этом направлении идут со значительным опережением по сравнению с прошлым годом. Завершается уборка ярового ячменя и озимой ржи. Также аграрии убирают озимую и яровую пшеницу, добавил Юрий Горлов.
2: Мы в этом году уже намолотили более 1 000 000 тонн зерна озимого рапса. В прошлом году мы вышли на 1 000 000 зерна рапса в целом с яровым. Поэтому в этом году мы, наверное, продемонстрируем одно из высоких значений в достижении намолота этой культуры. Урожайность у нас также имеет исторический, наверное, рекорд. По урожайности рапса мы превзошли, значит, 30 центнеров с гектара. И вот эти 10%, которые остались убирать, мы видим, что за день мы даем более 40 центнеров с гектара урожайности. Конечно, это также позволит нам прирасти по общему намолоту рапса. Сегодня и колосовые зерновые культуры. На сегодняшний день уже убрали озимый ячмень, завершаем уборку ярового ячменя, озимой ржи. Конечно же, еще остается нам убирать, и мы убираем параллельно озимую пшеницу.

Ярмарка будет работать ежедневно с 11 до 19 часов по 31 августа. Минздрав предупреждает, к концу лета ожидается очередной скачок активности клещей. Он связан с появлением нового поколения – нимф. В длину такие особи могут быть менее миллиметра, из-за чего их крайне сложно заметить на теле. При этом молодые особи ничуть не уступают взрослым клещам по способности переносить инфекции. Маленький размер, но большой риск. И в завершение региональный этап республиканского конкурса «Семья года» пройдет с 4 августа по 18 сентября. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты. Всего в этом году в отборочных этапах конкурса приняли участие 632 семьи. За право представить регион на республиканском конкурсе будут бороться 75 семей, в том числе в Могилевской области 6 семей. Первых финалистов регионального этапа определят сегодня в Могилевской области. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений. Температура воздуха днем плюс 25, плюс 30. Сейчас в Могилеве плюс 16. Данные о погоде предоставил Могилев, Облгидромет. А свод напоминает, купайтесь только в специально оборудованных местах.

4 августа на календаре, и тем временем, друзья мои, утро летнее, которое обещает быть отменным. Не только просыпаться, но и трудиться будем вместе. Олеся Маскина меня зовут, до 10 ваша компания, а вместе со мной просыпаться

0: Дорогие жители Могилева, с 15 по 30 августа гастрольный тур «Белгосцирка» с программой «Чудесный шатер». Обезьянки-музыканты, дрессированные медведи и собачки, воздушные гимнасты, эквилибристы, силовой атлет, акробаты, клоуны и не только. Проспект Пушкинский, 1. Территория парка аттракционов.
1: Белка промокод вам Билбет дает. Белка промокод до 100 тысяч за вход. Белка промокод, новички вперед!
2: Новички, ловите промокод Белка в Белбет до 100 тысяч рублей за регистрацию в августе. Подробности на belbet.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Радио Могилев.

0: начнет.
1: Ну что, дорогие, утро августа, и это значит, что лето перевалило за экватор. Но, опять-таки, это не повод замедляться. За окном уже плюс 17, в городе начинаются пробки, но мы-то понимаем, что это временно. А пока я вам желаю легкого вторника. И пусть этот день будет у кого-то неторопливым, у кого-то сумасшедшим. В общем, как вы сами пожелаете. А помните, что мы рядом, радио Могилев, и наша музыка поможет вам сохранить то самое августовское спокойствие. И, возможно, сегодня один из самых лучших дней. Помните об этом.

0: 4 августа по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений. Температура воздуха днем плюс 25, плюс 30.
1: Наши хиты.

Что может порадовать вас утром? Знаю, у каждого будет свой вариант. Кто-то ловит этот короткий миг, пока спокойно пьет кофе, а кому-то достаточно одной любимой песни, и день уже, кажется, задался. Но знаете, напомню, что сегодня август дарит нам то самое утро, когда воздух прозрачный, мне кажется, прям как хрусталь, когда уже не так душно, несмотря на то, что градус повышен. И даже если завтрак был у вас на бегу, а будильник прозвенел слишком рано, как вот мне сегодня показалось у меня, не повод расстраиваться, дорогие, вот абсолютно. И, знаете, не стоит ждать вечера, да, когда уже работа вроде еще не началась, а ты уже мечтаешь прийти домой. Не надо. Про песню заговорила, может, кого-то сейчас, прямо сейчас порадует Дэвид Гетта, Тедди Свимс. Возможно, кто-то мечтал услышать «Gone, gone, gone». We were-

0: какой! И тесто тонкое! А начинки сколько? Раскрывай секрет, как такие пельмени лепишь?
1: Да я не лепила, это новинка, пельмени от агрокомбината «Заря».
0: Не может быть! Словно домашние?
1: Это собственное производство. В фирменном магазине брала.
0: Так, я за добавкой!
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.

0: 7.49 показывает студийное время новинки на радио Могилев. А знаете ли вы, что артист Лирик, чьи треки уже несколько лет не покидают топы радиостанции, решил кардинально сменить музыкальное настроение этим летом? И в то время, как большинство исполнителей делают ставку на грустные баллады, Лирик презентовал зажигательный сингл под названием «Аутентичная», который уже, кстати, окрестили главным музыкальным подкатом сезона. Да, этот трек стал настоящим глотком такого солнечного света, а в новой композиции Лирик предстает в таком, знаете, необычном для себя амплуа. Легком, игривым и немного озорном. На мой взгляд, песня заметно отличается от его предыдущих работ. Ну что ж, на ваш суд прямо сейчас Лирик на радио Могилев с треком «Аутентичная». Не упустите шанс добавить в свой летний плейлист песню, которая точно не даст вам заскучать и напомнит о том, что лето — это время для легких чувств и ярких эмоций.
1: Новинка на радио Могилев.

0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на Видеобел.бай.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: В Могилеве 8 часов.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Без пострадавших и серьезных сбоев министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский накануне доложил президенту Беларуси о ликвидации последствий непогоды, пишет Белта. 27 и 31 июля, а также 1 августа зафиксировано 3 случая прохождения грозовых фронтов. В Гродненской, Брестской и Минской областях при сильном ветре повреждены посевы сельхозкультур. 444 кровли зданий и сооружений. Зафиксированы случаи падения деревьев.
2: Сейчас комиссии по чрезвычайным ситуациям делают соответствующие выводы, оценки, так как это предусмотрено нашим законодательством. Часть из них застрахована, поэтому эти вопросы еще предстоит должным образом оценить и в установленном порядком поставить все точки над «и», как из этой ситуации необходимо будет выйти. Но самое главное то, что никто из граждан не пострадал. Все последствия были нанесены имуществу. Значительно отключалась система энергообеспечения населенных пунктов. Я могу констатировать и доложил об этом главе государства, что в течение 12 часов фактически все населенные пункты были подключены к электроснабжению, и каких-то серьезных сбоев функционирования системы жизнеобеспечения населенных пунктов в целом Гродненской области было не допущено.
1: Почти 60 тысяч молодых специалистов приступили к работе и отправились по местам своего распределения, пишет Ньюсбай. Молодых специалистов ждет целый блок социальных гарантий. При выходе на работу им полагается единовременная денежная помощь. Те, кто распределился в другой населенный пункт не по месту жительства или прописки, могут рассчитывать на пособие на переезд. Для тех, кто начинает свой путь в бюджетных организациях, предусмотрены ежемесячные стимулирующие выплаты. К региональным новостям. Могилевская областная организация «Освод» сообщила о безопасных местах для купания в Могилеве. Разрешенные места – городской пляж на

В такую погоду спасатели рекомендуют избегать длительного пребывания на солнце, пить больше воды и носить головные уборы. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений. Температура воздуха днем +25, +30. Сейчас в Могилеве +18.

вторника продолжается. Олеся Москина в студии Радио Могилев. Всем пламенный привет. И знаете, лично я люблю утро. Можно потому что прочувствовать весь день целиком, а не то, что когда встаешь там в полдень и непонятно, да? Утро это или уже день, или к вечеру близится время. Не только нам выбирать, кстати, улыбка у нас или грусть, или вообще планы громадные. Так что, пожалуйста, выбирайте то, что вам нужно. Давайте грусть будем исключать из нашего дня. Легкого, приятного вам пробуждения. С классной музыкой это сделать будет гораздо легче. Совсем скоро услышим Хабиба.

0: не раз.
1: Алиса, включи радио Могилев.
2: Хорошо, включаю радио Могилев.
3: Welcome to the Hotel California.

0: Дорогие жители Могилева, с 15 по 30 августа гастрольный тур «Белгосцирка» с программой «Чудесный шатер». Обезьянки-музыканты, дрессированные медведи и собачки, воздушные гимнасты, эквилибристы, силовой атлет, акробаты, клоуны и не только. Проспект Пушкинский, 1. Территория парка аттракционов.
1: Дорогой, скажи мне 3 заветных слова.
2: Я все оплатил. Это все теперь наше.
1: Наше все?
2: Наше все. И дом, и кухня, еще и на санатории осталось. Все, что вы хотите, может быть белорусским. С кредитом «Наше все» от Альфы до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
3: Радио «Могилев».

0: Несмотря на то, что на календаре, казалось бы, еще только 4 августа, школьная пора очень близко. И сколько всего нужно купить ребятам? Ой-ой-ой. К сожалению, не у каждого есть такая возможность, но зато у каждого есть шанс помочь детишкам. В Беларуси стартовала благотворительная кампания «Соберем детей в школу». Белорусский Красный Крест собирает, закупает и передает ребятам полноценные школьные наборы и рюкзаки со всеми нужными принадлежностями. Это нужно, вот, чтобы у каждого ребенка были все условия для учебы, ну а начало учебного года действительно приносило только радость. Присоединиться и поддержать инициативу может каждый желающий. Для этого нужно, например, принести школьные товары в офис Белорусского Красного Креста, передать их волонтерам в торговых точках, ну или сделать благотворительный платеж с помощью системы ЕРИП. Кстати, в 2025 году поддержку получили 14 403 ребенка. А это немало. В общем, если есть желание и деньги, абсолютно немного, но всегда говорю, что хоть малую часть, но мы можем внести. Поэтому, друзья, если есть желание, поддержите деток.
1: Радио Могилев.

0: 4 августа по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений. Температура воздуха днем плюс 25, плюс 30.
1: Наши хиты.

Ну, друзья, сколько уже сказано, что ходьба очень полезна. Кстати, жители Могилевской области приглашают принять участие в марафоне 10 тысяч шагов. Возрастных ограничений для участия в этом проекте нет, а значит, все могут себя задействовать. Условия участия максимально простые. С 24 июля по 31 октября этого года нужно пройти суммарно 1 миллион шагов за 100 дней. Но прежде нужно зарегистрироваться на сайте shagibil.by. Регистрация на сайте будет доступна до 14 августа, поэтому время еще есть. После регистрации вы создаете личный кабинет и ежедневно проходите не менее 10 тысяч шагов. Мне кажется, вот это вот, знаете, когда только собирался, вот должно подстегнуть. И важно, каждый день до 23:59 по белорусскому времени в свой личный кабинет загружать данные с подтверждением, а это может быть скриншот, снимок с экрана, датой и количеством шагов за день. Участники, которые к 31 октября прошли 1 миллион шагов и заполнили не менее 80 активных дней о количестве пройденных шагов в личном кабинете, попадают в топ-лист и участвуют в розыгрыше главного приза. А это сертификат на путешествие номиналом 15 тысяч рублей. Ну а еще в течение марафона будет проходить серия промежуточных розыгрышей на этапах 300 тысяч, 600 тысяч и 900 тысяч шагов. Участников также будут ждать призы. Ну что, кто давно там хотел нахаживать шаги, да все никак не получалось, вот вам отличный стимул.

0: Мы разные. Кто-то любит веселиться, кто-то тешит себя воспоминаниями, а кто-то хочет быть модным. Мы разные, и это здорово. Но нас объединяет мобильное приложение «Радио Плеер Беларусь» и сайт radioplayer.by. FM всегда с тобой.
1: Радио Могилев.
2: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

Слушай новинку от потрясающего диджея и продюсера Джон Савлю под названием «Гюр». Кстати, молодой и перспективный Гай Джеймса Робина, именно так звали музыканта до 2015 года. Стал широко известным, когда сменил имя на псевдоним и записал кавер на песню Трейси Чимпин «Fast Car». Джонас Блю и сегодня продолжает делать то, что у него отлично получается, микшировать поп и танцевальную музыку, и думаю, что его новый трек под названием «Гюр» обречен на успех. Ну, по крайней мере, на это надеюсь. Ну что ж, 8.51 в стране. До конца часа успеем послушать Вириль, Айсберг, Герта и Зиверта, ну а также Джастин, Джесса и Оффенбах. Ну а там уже и Анна Османова придет с порцией свежих новостей.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

0: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне заслушал доклад министра по чрезвычайным ситуациям Вадима Синявского. Об этом Белта сообщили в пресс-службе главы государства. Главный акцент на организации работы по ликвидации последствий непогоды в Гродненской области и в первую очередь в Гродно, который столкнулся с наиболее тяжелыми последствиями грозового фронта. Здесь 1 августа за 3 часа выпала половина среднемесячной нормы осадков, в результате чего были подтоплены улицы, здания, сооружения. Еще одной темой доклада президенту стало участие личного состава и подразделения МЧС в уборочной кампании. На данный момент в ней задействованы 237 сотрудников, рассказал министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский.
1: Мы сразу включились в эту работу. Эта работа идет уже не первый год. Работает 69 комбайнеров на комбайнах. Также люди работают помощниками комбайнеров на автомобилях по отвозке зерна и операторами КЗС. Выполняются ряд других работ. Например, в Гродно губернатор попросил выделить дополнительных механизмов по отвозке соломы с полей. Мы хорошо понимаем о том, что есть напряжение в кадрах, в первую очередь механизаторов, особенно во время уборки. Поэтому сейчас, вот с учетом этих погодных особенностей, аномалий и так далее, конечно же, должны решить задачу по уборке урожая успешно, с минимальными потерями. Необходимо хлеб убрать и положить его в закрома нашей Родины, что позволит в будущем решать все поставленные задачи.
0: Какие категории семей получат материальную помощь к школе, рассказали Белта в Министерстве труда и социальной защиты. Единовременную помощь выплатят семьям с 3 и более детьми. Размер выплаты на каждого ребенка-школьника составит 159 рублей. Доход родителей при этом не имеет значения. Также государственная адресная помощь выплачивается малообеспеченным семьям, включая многодетные. Размер выплаты определяется районной комиссией индивидуально. При этом учитывается доход и ситуация семьи. Работникам, которые воспитывают детей-школьников в соответствии с коллективным договором или локальными актами нанимателя, также оказывают помощь по месту работы. На большей части территории Беларуси ограничено посещение лесов. Об этом свидетельствуют данные интерактивной карты Министерства лесного хозяйства. Вся Могилевская область на карте отмечена желтым. Это значит, что на территории

в отделе спорта Могилевского горисполкома. Городские соревнования такого формата будут проводиться впервые. Они посвящены 85-летию героической обороны города. Состязания обещают быть яркими и интересными. Участников около 130 спортсменов в возрасте от 16 до 50 лет. Будет ждать полоса препятствий из бревен, шин, камней и специальных конструкций. Победители получат кубки и специализированные подарки, а зрители смогут насладиться профессиональной ездой и зарядиться хорошим настроением. Проходить соревнования будут на парковке торгового центра «Парк Сити». Начало в 10 часов. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений. Температура воздуха днем плюс 25, плюс 30. Сейчас в Могилеве плюс 20.

0: Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое. Проживать эмоции на полную. И воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289-90-90.
1: Аромат какой! И тесто тонкое! А начинки сколько? Раскрывай секрет, как такие пельмени лепишь?
2: Да я не лепила, это новинка, пельмени от агрокомбината «Заря».
1: Не может быть! Словно домашние?
2: Это собственное производство. В фирменном магазине брала.
1: Так, я за добавкой!
3: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
4: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
5: Радио Могилев.

И это с треком Don't You Worry, что означает «не волнуйся», вот уж действительно волноваться-то незачем. Рабочая неделя давно открыта, а во вторник, мне кажется, гораздо легче влиться в рабочий процесс. Да и в конце концов, не забываем, что лето продолжается, и даже если синоптики передают очень горячие цифры, не расстраиваемся. Это же временно. Осень не за горами, ну а пока наслаждаемся этой сказочной парой.

0: 4 августа по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений. Температура воздуха днем плюс 25, плюс 30.
1: Наши хиты.

А я все напоминаю, что на календаре 4 августа, и как раз-таки пришло время активности и неукротимого движения вперед, а вы сегодня день проявления храбрости и бесстрашия. Этот день хорош для перестроек, упорства в достижении цели, умения добиться триумфа. Вот сегодня вот прям изумительный день. Пробуждается чувство благородства, справедливости, а также ощущение порядка. У многих появляется решимость менять что-либо и кардинально решать накопившиеся вопросы. Кстати, а если вы давно мечтали устроиться на работу, то сегодня самый подходящий день. Пойти туда, куда вы мечтали, и, возможно, вам скажут «да». Что же скажет Ира Александрова? Для каждого знака зодиака узнаем совсем скоро.

0: тоже легко. Есть свободное время, хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
1: Три показывают студийные. Ох, как стремительно летит время. И, возможно, те, кто сейчас в отпуске, это тоже замечают и именно эту фразу произносят. Почему-то время, которое пахнет домашними делами, поездками, долгими разговорами в кругу близких, быстро пролетает. А вот, наверное, кто на работе, тот хлопает в ладоши, и их такое положение устраивает. Но в любом случае, нос выше, градус настроения стремится вверх, и всем хочется пожелать отличного 4 августа. Но у меня пришло время передать радиоэстафету Ире Александровой, которую встречаете в полдень, а это утро провела с вами я, Олеся Маскина. Всем спасибо за компанию, счастливо и пока-пока.
2: Новинка на радио Могилев.

0: ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.
1: Слушай и поздравляй.
2: Наши хиты.

0: В Могилеве 10 часов.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Около 240 работников МЧС участвуют в уборке урожая. Об этом журналистам рассказал накануне министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский. По итогам доклада главе государства передает Белта. Одной из тем доклада президенту стало участие спасательного ведомства в уборочной кампании. Министр указал, что во время уборочной увеличиваются риски по пожарной безопасности.
2: Мы единственно отмечаем увеличение рисков по пожарной безопасности во время уборки зерна. Это работа техники. Это вопросы обеспечения пожарной безопасности сельхозугодий. Вот здесь есть определенные риски, поэтому мы наращиваем свои силы, средства. Только за неделю более 2500 личного состава привлекли для решения вопросов контроля обеспечения пожарной безопасности. Поэтому думаю, что с работой справимся, проблемных вопросов не будет.
1: К мировым новостям. Нелегальная миграция и ситуация в сфере энергетики являются основными проблемами Европы. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп, информирует Белта со ссылкой на ТАСС. В качестве примера проблем в энергетике американский лидер привел Великобританию, которая, по его словам, обладает одним из богатейших источников энергии в мире – Северное море, но по каким-то причинам продолжает закупку энергоресурсов у Норвегии, обрекая себя на банкротство. Трамп также заявил, что нелегальная миграция остается одной из самых серьезных проблем для Европы и призвал принять меры для ее прекращения. О происшествиях. Мужчина взял подработку, но исчез вместе с дорогостоящей техникой, пишет телеграм-канал «Милиция Могилевщины». В милицию обратился 35-летний бобруйчанин, который рассказал, что из его квартиры украли планшет стоимостью более 1000 рублей. Сыщики выяснили, что чужое имущество унес 52-летний, ранее судимый за кражу местный житель, которого заявитель нанял для ремонтных работ в своей квартире. В какой-то момент работнику захотелось поиграть в азартные игры. Тогда он взял дорогостоящий гаджет и сдал его в ломбард, а вырученные деньги проиграл в игровых автоматах. Похищенное изъято. Следователи возбудили уголовное дело. В Могилеве 5-6 августа пройдут торжества в честь святителя Георгия Канийского. Об этом сообщили в Могилевской епархии. Программа начнется завтра в 17 часов всеночным бдением архиерейским чином в Свято-Никольском женском монастыре. В Спасо-Преображенском кафедральном соборе 6 августа состоится божественная литургия. После у памятника святителю в парке Подниколье пройдет молебен. Георгий Канийский прибыл в Могилев в 1755 году после назначения епископом. Здесь открыл типографию, собрал уникальный архив документов по истории православной церкви и стал инициатором создания духовной семинарии. Скончался святитель в 1795 году, похоронен в Спасской церкви Могилева. В 1993 году он был канонизирован и причислен к лику святых. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений. Температура воздуха днем плюс 25, плюс 30.

0: Дорогой, скажи мне три заветных слова.
1: Я все оплатил. Это все теперь наше.
0: Наше все?
1: Наше все. И дом, и кухня, еще и на санатории осталось. Все, что вы хотите, может быть белорусским. С кредитом наше все от Альфы до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
0: Наши хиты.

0: 4 августа по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений. Температура воздуха днем плюс 25, плюс 30.
1: Наши хиты.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь.

0: Hey.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Могилеве 11 часов.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Уборочная компания перешагнула экватор. Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов поделился накануне с журналистами подробностями хода уборочной компании, передает Белта. В Беларуси убрано почти 90% озимого рапса. Работы в этом направлении идут со значительным опережением по сравнению с прошлым годом. Завершается уборка ярового ячменя и озимой ржи. Также аграрии убирают озимую и яровую пшеницу, добавил Юрий Горлов.
2: Мы в этом году уже намолотили более 1 000 000 тонн зерна озимого рапса. В прошлом году мы вышли на 1 000 000 зерна рапса в целом с яровым. Поэтому в этом году мы, наверное, продемонстрируем одно из высоких значений в достижении намолота этой культуры. Урожайность у нас также имеет исторический, наверное, рекорд. По урожайности рапса мы превзошли, значит, 30 центнеров с гектара. И вот эти 10%, которые остались убирать, мы видим, что за день мы даем более 40 центнеров с гектара урожайности. Конечно, это также позволит нам прирасти по общему намолоту рапса. Убираем сегодня и колосовые зерновые культуры. На сегодняшний день уже убрали озимый ячмень. Завершаем уборку ярового ячменя, озимой ржи. Конечно же, еще остается нам убирать, и мы убираем параллельно озимую пшеницу, яровую пшеницу, озимый тритикаль. Видим, что при уборке этих культур мы по урожайности еще подрастем и, соответственно, прибавим в тот наш общий каравай нашего зерна.
1: Правительство Латвии сегодня рассмотрит вопрос полного закрытия границы с Белоруссией, заявил премьер-министр республики Пишетньюс Бай. Движение через единственный открытый между странами погранпереход было закрыто с 23 часов 31 июля. В МВД Прибалтийской республики сослались на технические причины. В МИД Беларуси накануне отметили, что ссылки на сбой выглядят откровенно неубедительно на фоне признания самих водителей о том, что им было рекомендовано развернуться. С 5 августа в Беларуси подорожает бензин, пишет Ньюсбай. Белнефтехим сообщает об изменении максимальных розничных цен на топливо. Так, бензин подорожает на 1 копейку. 92-й будет стоить 2,60 за литр, 95-й – 2 рубля 70 копеек, 98-й – 2 рубля 92 копейки, дизельное топливо – 2 рубля 70 копеек. В предыдущий раз такое же повышение было 8 июля, а также 24 июня. Концерн, как правило, увеличивает максимальные цены из-за роста стоимости нефти на мировом рынке. Это отражается на себестоимости топлива. Кроме того, небольшие повышения – это еще и компенсация логистических издержек. Ситуация на белорусских заправках остается спокойной. Очередей и ажиотажа на АЗС не наблюдается, в том числе и после введения лимитов продаж топлива в ряде российских регионов. Ярмарка «Школьный базар» работает на площадке Могилёва «Аттракционы» и будет принимать покупателей весь август. В этом году на ярмарке свои товары представляют 39 субъектов хозяйствования. Школьники и их родители могут в одном месте купить все необходимое к новому учебному году. Организаторы советуют не откладывать сборы на последние дни перед 1 сентября и подготовить ребенка к учебе за один визит. Ярмарка будет работать ежедневно с 11 до 19 часов по 31 августа. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений. Температура воздуха днем плюс 25, плюс 30. Сейчас в Могилеве плюс 25.

Дорогие жители Могилева, с 15 по 30 августа гастрольный тур «Белгосцирка» с программой «Чудесный шатер». Обезьянки-музыканты, дрессированные медведи и собачки, воздушные гимнасты, эквилибристы, силовой атлет, акробаты, клоуны и не только. Проспект Пушкинский, 1.

0: Территория парка аттракционов.
1: Белка промокод, бамбл бет дает. Белка промокод, до 100 тысяч за вход. Белка промокод, новички вперед!
2: Новички, ловите промокод Белка в Белбет. До 100 тысяч рублей за регистрацию в августе. Подробности на belbet.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Наши хиты.

Магилев. Радио Могилев. Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: 4 августа по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений. Температура воздуха днем +25, +30.
1: Наши хиты.

Я смотрю и не жду, чтобы кто-то мне хлопал. О как! Вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть под крылом самолета, впереди горы. Голос срываю в микро и

0: Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое. Проживать эмоции на полную. И воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289-90-90.
1: Аромат какой! И тесто тонкое! А начинки сколько? Раскрывай секрет, как такие пельмени лепишь?
2: Да я не лепила, это новинка, пельмени от агрокомбината «Заря».
1: Не может быть! Словно домашние?
2: Это собственное производство. В фирменном магазине брала.
1: Так, я за добавкой!
3: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
4: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
5: Радио Могилев.
6: It's Britney, bitch.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет. Новости.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Тема создания в Беларуси нового вуза Академии интеллектуальных технологий вынесена на совещание у президента Беларуси Александра Лукашенко, передает Белта. В дискуссии приглашены в том числе руководство правительства, администрации президента, Национальной академии наук, профильных министерств и вузов. Глава государства в первую очередь подчеркнул, что новое образовательное учреждение должно иметь прикладное назначение. Не исключаю, что в этом научном центре будет немало элементов фундаментальных, но должно быть прикладное направление для жизни. Желательно не на отдаленную перспективу, обратил внимание президент. Создать надо то, что будет нужно завтра и послезавтра. Благотворительную кампанию «Соберем детей в школу» проводит Белорусский Красный Крест совместно с организациями-партнерами по всей стране. Продлится она по 14 августа. Ее главная цель – оказать поддержку в подготовке к школе детей и семей с низким уровнем дохода, детей, которые находятся в социально опасном положении, детей с инвалидностью, детей и семей, вынужденных мигрантов из Украины, а также других детей, которые нуждаются в помощи. Задача кампании – привлечь внимание общественности к проблемам детей, оказать гуманитарную и социальную помощь для подготовки детей к школе, рассказал председатель Могилевской областной организации Белорусского Красного Креста Андрей Мартыновский.
2: Всем желающим принять участие в этой благотворительной кампании можно обратиться в районные организации Красного Креста, в Могилевскую областную организацию, принести все то, чем они могут помочь детям по подготовке к новому учебному году. Также можно оказать помощь через систему ЕРИП, перечислить денежные средства. На ряде торговых объектов города Могилев и Бобруйска у нас будут установлены, и в районах нашей области будут установлены контейнера, в которые тоже можно поместить и канцелярию, и тетрадки, и одежду, и все другое необходимое детям для подготовки к новому учебному году.
1: Могилевская областная организация «СВОД» сообщила о безопасных местах для купания в Могилеве. Разрешенные места – городской пляж на реке Днепр, район улицы Правонабережной, залив реки Днепр, район улицы Фатина, Святое озеро, район улицы Симонова, озеро в поселке Броды, Печерское водохранилище, район улицы Сурганова. Также «СВОД» напоминает – купайтесь только в разрешенных местах, не оставляйте детей без присмотра и не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения. О спорте. Белорусская синхронистка Василина Хандашко выиграла вторую медаль на проходящем в столице Франции чемпионате Европы по водным видам спорта, сообщает Белта. Сегодня солистки разыграли медали в технической программе. Хандашко заняла второе место среди 16 девушек. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений. Температура воздуха днем плюс 25, плюс 30. Сейчас в Могилеве плюс 26. Новости.
3: На студийных 12.03, так как вы уже полтора дня как выкладываете.

0: Подписывайтесь по полной. Напомню, чтобы вы давали себе возможность выдохнуть, переключить внимание, заметить что-то хорошее, чтобы день не прошел по накатанной, и вам было что вспомнить даже среди обычного рабочего дня. Ну и мы с удовольствием подкинем хитов. Ира Александрова с этой минуты, ваша компания. Всем отличного вторника.
1: Радио Могилев.

0: Дорогой, скажи мне три заветных слова.
1: Я все оплатил. Это все теперь наше.
0: Наше все?
1: Наше все. И дом, и кухня, еще и на санатории осталось. Все, что вы хотите, может быть белорусским. С кредитом «Наше все» от Альфы до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
0: Наши хиты.

котики, моя пармотики. Эва составлял, я уже скучал, чау. Пока-пока, котики, пустота в животике. Надо подкрепиться, жука-жука пить.

0: 4 августа по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений. Температура воздуха днем +25, +30.
1: Наши хиты.

Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой

Давайте будем честными, дела вторника никуда не денутся, никто кроме нас их не переделает, а значит вместе давайте возьмемся и все сделаем. Не забудем о том, о чем совсем забывать нельзя, это ваши близкие, которые, возможно, сегодня что-то празднуют. А вы, может быть, и позабыли, так я вам напомню, посмотрите записи, непременно нам напишите. В следующем часе стартует программа «Привет в обед», где в течение часа обещаю поздравлять всех, кого скажете. Привет и ваши передам, и даже в любви за вас признаюсь. В общем, встречаемся в следующем часе в программе «Привет в обед».

С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Тема создания нового вуза Академии интеллектуальных технологий вынесена на совещание у президента Беларуси Александра Лукашенко, передает Белта. Александр Лукашенко пояснил, что представители отечественной фундаментальной науки много говорят и обещают, однако реальных прорывных идей не генерируют. Они все изучают, говорят, что без фундаментальной науки никаких прикладных наук не может быть и так далее. Фундаментальной науки нет, а прикладные у нас хоть что-то делают, но делают мало, сказал он.

0: предупредили о снижении урожайности ряда сельскохозяйственных культур, включая подсолнечник, кукурузу и плоды оливкового дерева. Если погодные условия не улучшатся, повышение цен следует ожидать осенью. Производители оливкового масла сообщили, что аномальная жара уже затронула плантации в Италии, Испании, Греции и Португалии. По словам представителей отрасли, засуха приводит к осыпанию плодов, а высокая температура способствует распространению вредителей растений. С 5 августа в Беларуси подорожает бензин, пишет Ньюсбай. Белнефтехим сообщает об изменении максимальных розничных цен на топливо. Так, бензин подорожает на 1 копейку. 92-й будет стоить 2 рубля 60 копеек за литр, 95-й – 2,70, 98-й – 2 рубля 92 копейки. Дизельное топливо – 2 рубля 70 копеек. В предыдущий раз такое же повышение было 8 июля, а также 24 июня. Концерн, как правило, увеличивает максимальные цены из-за роста стоимости нефти на мировом рынке. Это отражается на себестоимости топлива. Кроме того, небольшое повышение – это еще и комплексная компенсация логистических издержек. Ситуация на белорусских заправках остается спокойной. Очередей и ажиотажа на АЗС не наблюдается, в том числе и после введения лимитов продаж топлива в ряде российских регионов. Соревнования по мотоспорту «Супер Эндуро» пройдут в Могилеве 8 августа, рассказали Белта в отделе спорта Могилевского горисполкома. Городские соревнования такого формата будут проводиться впервые. Они посвящены 85-летию героической обороны города. Состязания обещают быть яркими и интересными. У участников, около 130 спортсменов в возрасте от 16 до 50 лет, будет ждать полоса препятствий из бревен, шин, камней и специальных конструкций. Победители получат кубки и специализированные подарки, а зрители смогут насладиться профессиональной ездой и зарядиться хорошим настроением. Проходить соревнования будут на парковке у торгового центра «Парк-Сити». Начало в 10 часов. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений. Температура воздуха днем плюс 25, плюс 30. Сейчас в Могилеве плюс 27. Данные о погоде предоставил Могилев облгидромет. А свод напоминает, будьте бдительны у воды. В случае ЧП звоните по телефону 112.
1: Новости. Слушай и поздравляю.
2: Ира Александрова с вами в этот вторник. Знаю, много у вас дел, но если все перейти.

сюда приходят ваши сообщения, я спешу их выдать в эфир, дабы порадовать вами любимых людей. Итак, Ксюша из Славгорода, большой-большой привет. С приездом, Ксюшечка, хорошего и зажигательного тебе настроения. Это Димка. Димка, ну с такой радостью все это написал, с кучей веселых смайликов. Прям закрадываются сомнения, не питает ли Димка какие-то чувства, Ксюша. Ладно, разбирайтесь там, что у вас к чему, но привет вам огромный. Далее. Ура, я в отпуск, так здорово. Это Олег хвастается. Ну что, Олег, конечно, здорово было бы, если бы мы тоже все в отпуск. Так что вам пожелаю поднабраться впечатлений. Буду завидовать, конечно, но недолго, потому что я тоже скоро, возможно, пойду в отпуск. А вообще всем, кто в отпуске сейчас, на самом деле хочется пожелать отличнейшего настроения и взять от этого времени, ну, просто максимум, что только можно выжить. И пускай дни будут распрекраснейшими. Ну что ж, друзья мои, вот еще одно сообщение. Спешу с приветом к любимому мужу Валерию, с ласковым и нежным приветом. Солнышко, пусть все, что на сегодня задумано, запланировано, непременно произойдет так, как ты хочешь. Твоя навеки любимая я, пишет Инна. Ну, а что напишите вы, я с удовольствием прочитаю в следующем выходе, который уже минут через 10 будет. Так что пишите на 9940 и на Viber через 44 56 86 176.

0: Напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.
1: Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong.

0: touch my tra-la-la. Mmm, my ding-ding-dong.
1: Привет в обед, слушай и поздравляй, поздравляй и слушай.
2: Прогноз погоды.
3: Завтра по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ветер переменных направлений, при грозах порывистый, температура воздуха ночью плюс 17, плюс 22, днем плюс 30, плюс 35.
4: Наши хиты.

0: Бабушкина крынка. Главный ингредиент – забота.
1: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не

0: Продолжают лететь ваши сообщения на наши контакты, и я с удовольствием зачитываю очередную порцию. Здравствуйте, Радио Могилев. Слушаем вас каждый день, как сейчас. Впрочем, очень прошу, передайте, пожалуйста, привет Алику, Максу и попросите Гаврика простить меня. Я не хотел. Подпись «Шеф». Гарик, дорогой, простите. Простишь шефа, он начальник, да? А вы, начальник, можете хорошими премиальными, например, скупить свою вину или отпусканными хорошему? Я думаю, что Гарик будет очень рад. Далее, хорошего дня, пишет вам Марина. Привет любимому мужу Пашке. Родной мой, пусть будет день, будет удачным. Все получится. Слушайте, ну если есть такая уверенность близких людей, значит, Павел, 100% все случится, все получится самым наилучшим образом. Далее, привет в деревню Людогощ летит. Моему любимому дяде Ковалеву Сергею Зиновьевичу, пишет Татьяна. Мы сейчас у него в гостях. Здесь очень красивая река Сож, прекрасная природа, очень живописная. Так что большой-большой привет. И от меня лично вам. Хорошо провести время, здорово поднабраться впечатлений и отличного настроения. Ну и еще у нас есть поздравления с юбилеем для Александра Николаевича. Ему сегодня исполнилось 50 лет. Хотим пожелать ему крепкого здоровья, удачи, благополучия и хорошо отметить сегодняшний день. Родные и близкие пишут, и мы с удовольствием присоединяемся. Александр Николаевич, всего вам самого наилучшего. Всех благ, исполнения желаний, мечтаний и процветания вам. С днем рождения!
1: Привет в обед.
2: Напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

0: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
1: Новинка на радио Могилев.

0: Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое. Проживать эмоции на полную. И воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289-90-90.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

отчитываю, к сожалению, последнюю порцию, но есть поздравления у нас имеется. С днем рождения, Колесень Наталью Николаевну. Здоровья ей, всяческих успехов, только позитивных эмоций, приятных вестей.

0: случае везения, женской такой, знаете, радости, веселья побольше, здоровья побольше, семейного благополучия, любви близких, солнышко в душе и, конечно же, пускай светятся ваши глазки хорошим настроением и побольше вам приятных эмоций. С днем рождения и всех благ! Ну что ж, друзья мои, все на этом. Ваше сообщение, доброе, теплое пожелание я с удовольствием зачитывала. Ну, а впереди много хорошей музыки, так что оставайтесь с нами и делайте громче.
1: Радио Могилев.

0: Могилеве 14 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Тема создания нового вуза Академии интеллектуальных технологий вынесена на совещание у президента Беларуси Александра Лукашенко, передает Белта. В дискуссии приглашены в том числе руководство правительства, администрации президента, Национальной академии наук, профильных министерств и вузов. Новое образовательное учреждение пока предложено создать в варианте Академии, но, возможно, это будет некий научный центр будущего. Проект крайне важный и актуальный для страны. Его реализация позволит систематизировать и вывести на новый уровень работу с талантливыми, одаренными людьми.
2: Сразу хочу сказать, второе фундаментальное направление в Беларуси мне не нужно. Я не исключаю, что в этом научном центре будет

0: жизнь. Пускай на определенную перспективу. Но желательно не на отдаленную. Создать надо то, что будет нужно завтра и послезавтра. Но если это академия, которую мы создадим новую, где будут сосредоточены лучшие умы, молодые, юные, совсем взрослые или пенсионеры, для меня не важно, какой возраст человека, главное, чтобы в голове у него что-то было. Это нам надо, ну, завтра. А не послезавтра и там, как это фундаменталисты нам обещают. Они все изучают, изучают. Говорят, что без фундаментальной науки никаких прикладных наук не может быть и так далее. Фундаментальной науки нет, а прикладные у нас хоть что-то делают. Но делают мало.
1: Что и по каким ценам закупает Белка Абсоюзу населения, рассказала Белта, заместитель председателя правления Оксана Скиндер. Заготовительные организации закупают арбузы, абрикосы, дыни, виноград, сладкую кукурузу, а также овощи, ягоды и грибы. По оперативным данным, картофель принимают от 80 копеек за килограмм, огурцы от 1 рубля, томаты от 2,5, черная смородина от 3 рублей, черника от 6, голубика от 7. Закуплено уже более 320 тонн садовой земляники, почти 3000 тонн огурцов и свыше 1700 тонн томатов. Грибов закуплено и реализовано более 9 тонн. Началась реализация дикорастущей продукции на экспорт. В Беларуси стартует пилотный проект «Электронная школа». К нему присоединятся около 300 учреждений по всей стране, в том числе 48 в Минске, передают Белта. В учебный процесс внедрят электронные дневники и журналы. В отличие от предыдущих версий, которые разрабатывались коммерческими организациями, новая система будет полностью безопасной. Родители смогут получать информацию через личный кабинет в приложении. Электронный дневник, электронный журнал нацелены на снижение бумажной работы, в том числе педагогов. И в завершение, в Могилеве 5-6 августа пройдут торжества в честь святителя Георгия Канийского. Об этом сообщили в Могилевской епархии. Программа начнется 5 августа в 17 часов с синошным бдением архиерейским чином в Свято-Никольском женском монастыре. В Спасо-Преображенском кафедральном соборе 6 августа состоится божественная литургия. После памятника святителю в парке Подниколья пройдет молебен. Георгий Канийский прибыл в Могилев в 1755 году после назначения епископом. Здесь открыл типографию, собрал уникальный архив документов по истории православной церкви и стал инициатором создания духовной семинарии. Скончался святитель в 1795 году, похоронен в Спасской церкви Могилева.

0: Дорогие жители Могилева, с 15 по 30 августа гастрольный тур «Белгосцирка» с программой «Чудесный шатер». Обезьянки-музыканты, дрессированные медведи и собачки, воздушные гимнасты, эквилибристы, силовой атлет, акробаты, клоуны и не только. Проспект Пушкинский, 1. Территория парка аттракционов.
1: Наши хиты.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
2: Радио Могилев.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ветер переменных направлений, при грозах порывистый, температура воздуха ночью плюс 17, плюс 22, днем плюс 30, плюс 35.
1: Наши хиты.

0: Аромат какой! И тесто тонкое! А начинки сколько! Раскрывай секрет, как такие пельмени лепишь?
1: Да я не лепила, это новинка, пельмени от агрокомбината «Заря».
0: Не может быть! Словно домашние?
1: Это собственное производство. В фирменном магазине брала.
0: Так, я за добавкой!
2: Радио Могилев.

0: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио «Могилев»?
2: Телефон рекламной службы 32 32 32.

0: Результат вроде бы есть. Целеустремленных, грамотных, готовых постоянно учиться молодых людей у нас ежегодно становится больше. Только в этом году в вузы поступило порядка 600 победителей международных олимпиад и конкурсов и президентских стипендиатов. Вот это уже задача администрации и правительства, чтобы ребята, которых мы видим, они победители там и по другим критериям, толковые ребята, способные, талантливые, чтобы они у нас оставались и пользу приносили нашему обществу. Ощутимый вклад в подготовку лучших из лучших приносит национальный детский технопарк. Ежегодно порядка 150 его выпускников получают рекомендации и без экзаменов поступают на инженерные специальности.
1: Подготовку в Академии интеллектуальных технологий смогут пройти не только выпускники школ, но и студенты, выпускники вузов, а также состоявшиеся ученые. Для них предусмотрена возможность поступления в аспирантуру и докторантуру этого учреждения, сообщил председатель президиума НАН Владимир Караник по итогам совещания у президента Беларуси, передает Билда. И если есть прогрессивные идеи, компетенции и готовность работать на благо страны, должна быть предоставлена возможность обучаться в Академии вне зависимости от возраста, сказал руководитель НАН. При недосыпании повышается риск набора лишнего веса и ожирения. Об этом на семинаре рассказала заведующая отделением Минского городского центра гигиены и эпидемиологии Татьяна Островская, передает Белта. Она пояснила, что во сне синхронизируется выработка гормонов лептина и грелина, отвечающих за насыщение и голод. При недосыпе тяга к сладкому и жирному возрастает, обмен веществ замедляется. Норма сна для младших школьников 9-12 часов, для подростков 8-10. Также врач отметила, что дети часто недополучают белок и ведут сидячий образ жизни, а норма шагов в день 21. На 40 тысяч, тогда как школьники проходят всего 3-6 тысяч. И в завершении уборочная страда на полях Могилевщины набирает обороты. На сегодняшнее утро хлеборобы области намолотили 480 тысяч тонн зерновых вместе с рапсом. Среди районов тройку лидеров по урожайности зерновых входят Шкловский, Кировский и Горецкий районы. Экватор уборочные перешли кировчане. Вот-вот эту черту преодолеют аграрии Глузского и Сипуического районов. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ветер переменных направлений, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 17, плюс 22, и днем плюс 30, плюс 35. Сейчас в Могилеве плюс 28. Освод напоминает, не оставляйте детей одних у воды без присмотра.
2: Новый музыкальный на старте, 15.03 в стране, все ближе воплощение планов на вечер, а значит и настроение с каждой уходящей минутой должно быть все выше. Готовы поддержать в любом деле, добавить ритмов, а значит делайте громче. Доброго дня.
3: Радио Могилев.

0: Дорогой, скажи мне три заветных слова.
1: Я все оплатил. Это все теперь наше.
0: Наше все?
1: Наше все. И дом, и кухня, еще и на санатории осталось. Все, что вы хотите, может быть белорусским. С кредитом наше все от Альфы до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.

0: Что, разгар второго рабочего дня, может, и не сильно радует, но я тут наткнулась на статью, в которой говорится о том, что пока мы работаем, идет активная работа и тренировка мозга, что снижает риск развития деменции. А вот состояние, в котором находится мозг при просмотре, например, сериала или какого-нибудь фильма, наоборот, расслабляет его и повышает риск развития деменции в старости. Так что все сошлось, мы на работе, мозг активно тренируется, думает, чего-то там решает, а значит, это огромный плюс в нашем с вами рабочим днем. Продолжаем под фон из хитов.
1: Радио Могилев.

0: Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ветер переменных направлений, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 17, плюс 22, днем плюс 30, плюс 35. В четверг красный уровень опасности, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер при грозах с сильными порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 17, плюс 22, днем плюс 35, плюс 38, местами плюс 30. В пятницу кратковременные дожди, местами грозы, в отдельных районах сильные дожди, возможен град, ветер при грозах с сильными порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 18, плюс 23, днем плюс 30, плюс 34, местами плюс 25. Данные о погоде предоставил Могилев, облгидромет.
1: Наши хиты.

0: какой! И тесто тонкое! А начинки сколько? Раскрывай секрет, как такие пельмени лепишь?
1: Да я не лепила, это новинка, пельмени от агрокомбината «Заря».
0: Не может быть! Словно домашние?
1: Это собственное производство. В фирменном магазине брала.
0: Так, я за добавкой!
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
4: Радио Могилев.

все одолели мы с вами рабочее время вторника. Я считаю, уже пора перестать сотрясать небеса недовольством по этому поводу. Знаете, о чем думаешь, то и притягиваешь в свою жизнь. Так что мыслим позитивно. В конце концов, лет

0: В Могилеве 16 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. О создании Академии интеллектуальных технологий сегодня обсуждали на совещании у президента Беларуси Александра Лукашенко, передает Билта. Новое образовательное учреждение пока предложено создать в варианте Академии, но, возможно, это будет некий научный центр будущего. Проект крайне важный и актуальный для страны. Сосредоточить в этом центре стоит лучшие умы, независимо от возраста, чтобы они могли раскрыть свой потенциал. Задача для администрации президента и правительства, чтобы эти толковые, способные, талантливые ребята оставались в стране и приносили пользу.
2: Сделав ставку на внедрение новейших образовательных технологий в работе с талантливыми детьми, мы начали формировать будущее нашей страны, как мы ее называем, интеллектуальную элиту. Но время не стоит на месте, и нам необходимо сделать качественный рывок в работе с одаренной молодежью. Ну, не только молодежью. Я уже неоднократно говорил, что формирование экономики будущего невозможно без опережающего развития системы высшего образования. Речь идет о создании кардинально новой образовательной среды, гибкой, междисциплинарной, ориентированной на результат, интегрированной в реальные экономические процессы, в первую очередь под потребности нашей страны. Именно поэтому назрела необходимость создания нового университета, университета будущего. И мы договорились, что такому учреждению, как вы его называете, академии, сегодня быть.
1: Настроение участников жатвы боевое. Государственный секретарь Совета безопасности Республики Беларусь Александр Валифович посетил ряд сельхозорганизаций Ашмянского района Грудинской области, сообщает Белта. В центре внимания Александра Валифовича, который является уполномоченным представителем глав государства в Грудинской области, был ход уборочной кампании. Настроение у людей боевое, причем не только в Ашмянском районе, отметил Александр Валифович. По его словам, успешно трудятся вместе с аграриями и военнослужащие, спасатели в качестве комбайнеров, водителей, трактористов, машинистов. И в эти дни помощь людей в погонах очень важна. Старт международному проекту партийной молодежи «Словом и делом дали в Слониме», передает Белта. На площадке Слонимского мясокомбината открылся трудовой проект молодежного движения «Искра» партии «Белая Русь» и «Молодой гвардии Единой России». Участвуют 12 человек, по 6 представителей от каждой стороны. Они будут работать на предприятии подсобными рабочими, а после трудового дня для них проведут диалоговые площадки, дискуссии, интеллектуальные батлы. Проект реализуется впервые. Организаторы планируют расширять его и проводить в других регионах Беларуси. И в завершение соревнования по мотоспорту «Супер Эндуро» пройдут в Могилеве 8 августа, рассказали

0: Белтова, отдел спорта Могилевского горосполкома. Городские соревнования такого формата будут проводиться впервые. Они посвящены 85-летию героической обороны города. Состязания обещают быть яркими и интересными. Участников около 130 спортсменов в возрасте от 16 до 50 лет будет ждать полоса препятствий из бревен, шин, камней и специальных конструкций. Победители получат кубки и специализированные подарки, а зрители смогут насладиться профессиональной ездой и зарядиться хорошим настроением. Проходить соревнования будут на парковке у Парк-Сити. Начало в 10 часов. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ветер переменных направлений, при грозах порывистый, температура воздуха ночью плюс 17, плюс 22, днем плюс 30, плюс 35. Сейчас в Могилеве плюс 28. Асфальт напоминает, не оставляйте детей одних у воды без присмотра.
1: Ну что, очередной новый час доброго августовского дня. Пусть принесет удовлетворение, гармонию и душевное общение. Вот вдохновение добавим мы. Радио Могилев из динамиков. Ира Александрова чирикает на ухо. Мы только хиты. Далее по курсу. Доброго дня.
2: Радио Могилев.

0: Терниеке на границе с Беларусью. Ранее против планов правительства Латвии закрыть пункт пропуска выступила Ассоциация латвийских автоперевозчиков «Латвия Савто». Представители отрасли, призвавшие власти отказаться от данной идеи, убеждены, что закрытие пункта пропуска на границе с нашей страной негативно скажется на латвийских перевозчиках и больно ударит по экономике Балтийской республики. В Латвии закрывают границу и теряют деньги. Перевозчики бьют тревогу, экономика пострадает. Тем временем Белкопсоюз закупает у населения овощи, ягоды и грибы. По оперативным данным, картофель принимают от 80 копеек за килограмм, чернику от 6 рублей, голубику от 7 рублей. Идет реализация на экспорт. Европа ушла, мы переориентировались на Россию и другие рынки. По сути, пока одни закрывают границы и считают убытки, другие работают, собирают урожай, платят людям и находят новые рынки. Кто в плюсе? Вопрос очевидный.
1: А теперь по сути. Слушайте нас в эфире, ищите подкасты в ВК и Одноклассниках.
2: Радио Могилев. Твои хиты, твоя волна.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: В Могилеве 17 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Создание Академии интеллектуальных технологий сегодня обсуждали на совещании у президента Беларуси Александра Лукашенко, передает Белта. Сделав ставку на внедрение новейших образовательных технологий в работе с талантливыми детьми, в Беларуси начали формировать интеллектуальную элиту. Нам необходимо сделать качественный рывок в работе с одаренной молодежью и не только молодежью, подчеркнул президент. Формирование экономики будущего невозможно без опережающего развития системы высшего образования. Поэтому назрела необходимость создания нового университета будущего.
2: Но это не значит, что ректоры остальных вузов могут умыть руки и Академия наук не заниматься подготовкой специалистов для наукоемких.

0: всех с наступившим августом, народ! В новый месяц, как говорится, с новой музыкальной подборочкой. Как всегда в программе «Чарт подбери» для вас ее организовываю я, Рустам Османов. У некоторых музыкальных произведений есть поразительное свойство въедаться в мозг, и вы невольно прокручиваете в своей черепной коробке их раз за разом. Бывало? То-то же, «Чарт подбери». Горе тем, у кого в подсознании наигрывает нелюбимая, даже бесящая их мелодия. И такое случается. То ли дело, когда наоборот. Но даже любимый или понравившийся трек, если раз за разом будет проигрывать в подсознании без вашего разрешения, тоже надоест. Но это все отступление. Сегодня я собрал для вас треки, которые имеют шансы закрепиться в вашей голове, а некоторые на репите звучали и у меня. Распахивайте уши, «Чарт подбери». Мы начинаем.
1: «Чарт подбери».
0: Первыми на очереди у нас группа, которую я как бы даже и не слушал, пока не взялся за этот выпуск. Но один их трек все же попался мне когда-то. Даже не помню при каких обстоятельствах, но он занял почетное место в моем плейлисте. И какое-то время воспроизводился у меня на подкорке. А теперь делюсь с вами, чтобы я не один это слышал. Да вы не бойтесь, может вам еще и понравится. Alt J, Left Hand Free.

0: Если послушать и другие треки группы, то может создаться впечатление, что она будто и работает на то, чтобы их музыка въедалась в сознание. Мне еще повезло, что я мелодию с одного раза не запоминаю, а так бы ходил насвистывал. Но музыка у них интересная, поэтому чего бы и нет, чёрт подбери.
1: Дорогие жители Могилева, с 15 по 30 августа гастрольный тур «Белгосцирка» с программой «Чудесный шатер». Обезьянки-музыканты, дрессированные медведи и собачки, воздушные гимнасты, эквилибристы, силовой атлет, акробаты, клоуны и не только. Проспект Пушкинский, 1. Территория парка аттракционов.
2: Дорогой, скажи мне 3 заветных слова.
3: Я все оплатил. Это все теперь наше.
2: Наше все?
3: Наше все. И дом, и кухня, еще и на санатории осталось. Все, что вы хотите, может быть белорусским. С кредитом «Наше все» от Альфы до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
4: Белка промокод вам Билбет дает. Белка промокод на 100 тысяч за вход. Белка промокод, новички вперед!
5: Новички, ловите промокод Белка в Белбет до 100 тысяч рублей за регистрацию в августе. Подробности на belbet.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года. Чарт подбери.
0: Группа «Реактор» далее попадает в поле моего внимания. Их въедливый трек тоже каким-то непостижимым образом оказался в моей фонотеке. Зацепил, значит. И вот когда я решил поискать другие в исполнении коллектива, то не нашел. Вот и получается, что в активе команды один единственный трек. Но какой порой он бывает приставучий, черт подбери. «Реактор», «Feeling the Love».
6: You're looking my way, you're looking good.

0: берет.
1: Вкратчиво, ничего не скажешь. Так и я попал в эту ловушку. Пока чувствовал любовь, как указывало название трека, он коварно, как пиявка, присосался к моему сознанию. И другой раз эта тягучая, раскачивающая

Женя Трофимов вместе со всей своей комнатой культуры тоже отличился. Нравится это или нет, но его поезда просто так от вас не отстанут. Так и будете до конечной их слушать. Женя Трофимов и комната культуры. Поезда.

пустом вокзале до сих пор разносится эхо трека, хотя вы уже давно нажали на кнопку «Стоп». Но в чем его преимущество? Надрывное, драматичное исполнение, которое засядет в вашем сером веществе, при этом хотя бы не оживляет картины с прокуренным тамбуром, плацкартом с местами у туалета, свисающими со второй полки ногами соседа и его же храпом на весь вагон. Постельное брать будете, черт подбери. Следующий трек лично у меня пока еще на кнопку повторного воспроизведения в голове не нажимал, но перспективы для этого у него огромные. А я хочу на вас эксперимент провести, застрянет ли он у вас в ушах или нет. Sonmi с

0: Не будьте такими холодными и циничными, как в песне «Сонми». Если трек прижился в вашем котелке, так и скажите, ничего страшного в этом нет. Может, он даже на радио Могилев приживется, чёрт подбери, как знать.
1: Чёрт подбери!
2: Завтра по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ветер переменных направлений, при грозах порывистый, температура воздуха ночью плюс 17, плюс 22, днем плюс 30, плюс 35.
0: Не обязательно, чтобы вам не давал покоя весь трек целиком. В некоторых есть отдельные места, которые и цепляют. Да так, что от них потом никуда не деться. Вот, например, следующая композиция. Причем это кавер, но такой же цепляющий, как и оригинал от Джерри Раферти. Foo Fighters, Baker Street.

0: Вот все же вроде тихо, мирно, гладко в этом произведении, пока не начинает играть припев и легендарный саксофонный риф в нем, который в данном треке заменен электрогитарой. Foo Fighters поступили хитро. Вроде и сделали трек по-своему, а цепкий эффект только усилился, чёрт побери. Придется теперь до конца дня под него головой качать.
1: Чёрт побери!
0: Пожалуй, хватит на этом музыкального гипноза. Все наши песенки на сегодня спеты. Психологическое воздействие музыкой на вас оказывал я, Рустам Османов. Слушайте музыку, особенно если она без остановки играет у вас в голове, чёрт побери. Пока.
1: Чёрт побери!
2: Наши хиты.

0: какой! И тесто тонкое! А начинки сколько? Раскрывай секрет, как такие пельмени лепишь?
1: Да я не лепила, это новинка, пельмени от агрокомбината «Заря».
0: Не может быть! Словно домашние?
1: Это собственное производство. В фирменном магазине брала.
0: Так, я за добавкой!
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
4: Радио Могилев.

Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет. Новости.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. О создании Академии интеллектуальных технологий сегодня обсуждали на совещании у президента Беларуси. Александр Лукашенко передает Белта. Нельзя допустить, чтобы этот центр, академия или университет стал рядовым вузом или просто поставщиком дипломов. Здесь должны готовить специалистов, способных создавать собственные решения в наиболее перспективных отраслях, подчеркнул Александр Лукашенко. Сейчас модно говорить об искусственном интеллекте, новых материалах, цифровой промышленности, квантовых технологиях.
2: Кроме образовательного трека, Академия должна стать одним из ключевых инструментов обеспечения технологического суверенитета. Генерируя новые технологии, инженерные решения, работать этот человек должен от повышения производительности предприятий, роста экспорта, конкурентоспособности страны. Успешные наработки, новые методики, учебные программы, которые апробируются в этом центре Академии и университете, следует в дальнейшем внедрять и в других вузах. Учреждение должно стать локомотивом всей, не только системы образования, но, хотелось бы, науки, не имея богатых природных ископаемых, иных ресурсов, нам нужно вкладываться в ресурсы интеллектуальные, человеческий потенциал, в людей, особенно молодежь, потому что молодежь – это будущее. Необходимо дать им возможность раскрыть свой потенциал дома, в Беларуси.
1: Министр образования Андрей Иванец рассказал подробности о будущей Академии интеллектуальных технологий. Ее создание обсуждалось на совещании у президента, передает Белта. В Академию будут принимать выпускников Национального детского технопарка и победителей Олимпиад. Не более 150 человек в год. Обучение будет индивидуальным. С первого курса студентов закрепят за конкретными предприятиями. Вместо диплома выпускникам предстоит защитить технологический стартап. Направление – естественные науки, инженерные, цифровые технологии. После окончания Академии выпускники должны будут отработать по контракту не менее 5 лет. Указ о создании Академии планируют подписать в ближайшее время. В Осиповичском районе прошли масштабные тактико-специальные учения по ликвидации условного пожара на объекте хранения нефтепродуктов. Об этом сообщили в Могилевском областном управлении МЧС. В тренировке участвовали спасатели Осиповичского, Бобруйского, Глузского, Пуховического и Стародорожского районов. По замыслу учения, возгорание произошло в одном из резервуаров с горючей жидкостью. Огонь создавал угрозу соседним емкостям. Учения прошли в условиях, максимально приближенных к реальным, и подтвердили готовность спасателей к ликвидации пожаров на объектах нефтехимической отрасли. И в завершении сотрудники межрайонного отдела ГАИ Гурьевского РОВД помогли заглохшему на перекрестке водителю в горках. Во время несения службы сотрудники ГАИ Сергей Краснощеков и Артем Ходосевич увидели стоящий грузовой автомобиль с включенной аварийной сигнализацией. Водитель пытался что-то ремонтировать под открытым капотом. Выяснилось, что машина заглохла прямо на светофоре и не хотела заводиться. Сотрудники сразу предложили содействие. Вместе с мужчиной переместили транспортное средство с перекрестка на стоянку. Госавтоинспекция напоминает, в сложных ситуациях на дороге важно помнить о взаимопомощи. Если самостоятельно справиться с неприятностями не получается, обращайтесь в милицию. Сотрудники ГАИ готовы прийти на помощь. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ветер переменных направлений, при грозах порывистый, температура воздуха ночью плюс 17, плюс 22, днем плюс 30, плюс 35. Сейчас в Могилеве плюс 28. Асфальт напоминает, купайтесь только в специально оборудованных местах.
3: Знаете, время – штука забавная. То оно тянется, как плавящийся под солнцем резина, то бежит, как спринтер.

то обрываясь, падает в бездну, и ты в этом свободном падении понимаешь, что от тебя-то толком ничего и не зависит. Может быть, это и неплохо. Наверное, именно поэтому вслед за Рустамом Османовым из ваших радиоприемников в этом часе появляюсь я, Тина Павлова. Готовая продолжать неизменную традицию радио Могилев, быть рядом и создавать для вас уютную атмосферу. Этим продолжим заниматься в этом часе. Всем добрый вечер.

0: Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое. Проживать эмоции на полную. И воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289 90 90.
1: Наши хиты.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ветер переменных направлений, при грозах порывистый, температура воздуха ночью плюс 17, плюс 22, днем плюс 30, плюс 35.
1: Наши хиты.

0: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
1: Радио «Могилев».

0: Я думаю, что некоторые из вас слышали о том, что в Испании есть такая традиция, такой фестиваль, где они друг в друга швыряют помидоры, и просто улицы превращаются в настоящие помидорные баталии. Там этих помидоров, что называется, ну просто завались в прямом смысле этого слова. У нас в Беларуси тоже есть своя томатина. Томатный фестиваль «Ивьевский помидор», как несложно догадаться, проходит в Ивье. Это город в Гродненской области, и он славится высокими урожаями помидоров, разнообразием сортов и качеством томатов. Ну а праздник традиционно собирает тысячу гостей и участников. Как раз 8 августа в Ивье снова грядет один из главных праздников этого лета. Но знаете, что я вам хочу сказать? Могилевская область в этом плане тоже известна. Шкловским огурцом, например. Только вот мне кажется, что если бы участники нашего огуречного фестиваля друг в друга кидались огурцами, то у медиков бы прибавилось работы. А ведь, к слову, есть еще и день варенья в Черикове. Вот тут, знаете, что главное? Главное не забывать варенье из банок вынимать, прежде чем им швыряться.
1: Радио Могилев.
2: Yeah.

Все-таки, когда уже потихоньку день клонится к вечеру, как-то чуть-чуть полегче в таких температурах становится, друзья. Еще пару часов, и можно будет спокойно на улице посидеть где-нибудь на лавочке, прогуляться. Но пока еще, наверное, не очень комфортно. Хотя, если вы к жаре отлично относитесь, то, пожалуйста, можно спокойно гулять, наслаждаться прекрасной летней погодой. Ну, а если вы, в общем-то, предпочитаете пока где-нибудь в тени, делайте громче, у нас здесь много хорошей музыки, и мы готовы делиться нашим хорошим настроением с вами.

0: В Могилеве 19 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Создание Академии интеллектуальных технологий сегодня обсуждали на совещании у президента Беларуси Александра Лукашенко, передает Билта. Глава государства считает, что не нужно вводить возрастные ограничения для обучения в новом учреждении и набирать туда только молодежь. Надо талантливым людям открыть дорогу в эту академию, сказал он. Ведь для передовых, прорывных идей и разработок зачастую важен опыт, полученный в жизни и профессиональной деятельности. Тем более, что государство и общество возлагают большие надежды на новую академию и ее будущий вклад в развитие страны.
2: Это все-таки должно быть обращено в будущее. Это мы каждый год должны людям доказывать. И самому себе, и людям, что не зря создали. И что вот это вот самое зернышко, самое лучшее, их много не будет в стране. Они там найдут свое место. И мне кажется, неважно в каком возрасте. Я вот сейчас думаю, а если кто-то умный возьмет и создаст систему борьбы с этими беспилотниками, против любых беспилотников, все, они перестают летать. Как-то не вяжется это с тем, что это десятиклассники там обязательно должны быть или после вуза должны быть. Надо талантливым людям открыть дорогу в эту академию.
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнования родным и близким заслуженного работника образования, доктора экономических наук, профессора Владимира Ашимова. Об этом Билта сообщили в пресс-службе главы государства. Александр Лукашенко отметил, что Владимир Ашимов, щедро делясь своим опытом и знаниями, внес значительный вклад в развитие народного хозяйства Беларуси, воспитал целую плеяду талантливых последователей. К событиям нашего региона. Молодой комбайнер агрокомбината «Зря» Могилевского района, 22-летний Иван Здоровяков, намолотил 2000 тонн зерна. Это первая его жатва, и такой показатель вписывает его имя в число лучших аграриев области и республики. Лидера чествовали прямо на хлебной ниве. Заслуженные награды, слова благодарности за тяжелый труд и вклад в продовольственную безопасность Ивану адресовали первый секретарь Центрального комитета БРСМ Владимир Павловский. Его поздравлениям присоединились руководители агрокомбината «Заря», обкома БРСМ, профсоюзы. По словам Ивана, намерен показать еще лучший результат.
3: Комбайн новых, все хорошо получается. Погода пока дает работать, уже рано улицу нужно убирать по максимуму. Жайность тоже хорошая. В эти дни уборочные хочется пожелать всем терпения. Нужно, пока есть возможность, пока есть погода, все быстренько убрать. Всем хороших намолотов.
1: И в завершение. В Могилеве на улице Габровской будет ограничено движение, сообщили в управлении ГАИУВД Могилевского облсполкома. 5 и 6 августа на Габровской будет частично ограничено движение транспортных средств в связи с ремонтными работами от проспекта Шмидта до проспекта Пушкинского. Движение будет осуществляться по двум полосам. ГАИ просит учитывать данную информацию при планировании своего маршрута. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди.

0: В отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 17, плюс 22, днем плюс 30, плюс 35. Сейчас в Могилеве плюс 28. Данные о погоде предоставил Могилев Облгидромет. Освод напоминает, будьте бдительны у воды. В случае ЧП звоните по телефону 112.
1: Вроде бы и вечера дождались, а ждать ведь можно чего угодно. С моря погоды можно ждать понедельника или Нового года. А ведь для того, чтобы сделать что-то стоящее, вовсе и не нужно дожидаться определенного момента. Ну или пока там звезды сойдутся, или чего там еще принято ожидать. Как гласит одна мудрая пословица, через год ты пожалеешь, что не начал сегодня. Так что пусть сегодня и вторник, а вы, не откладывая в долгий ящик, смело беритесь за любое дело, и пусть оно принесет вам удовольствие. Тина Павлова по-прежнему готова разделить с вами и этот час в том числе.

Сегодня в подслушана очередная порция звездных новостей. Дженнифер Лопес устроила детям прощальное турне по Италии, потому что в августе близнецы улетают в колледж. Джей в каждом интервью хлюпает носом. «Я всегда думала, что мы будем втроем вечно, а тут бац и пустой дом». Но при этом она аж светится от гордости. Ее гении поступили сразу во все 5 вузов, куда подавались. Да еще и стипендии отхватили. Куда именно, держится в секрете. Видимо, чтобы папарацци не подкараулили у кампуса. Дима Билан отгрохал стадионный концерт 31 июля. Масштаб, свет, экраны – все по-взрослому, но не обошлось без ложки дегтя. Фанаты из фан-зоны пожаловались, что из-за огромных конструкций им было видно примерно как в подвале через замочную скважину. Дима молодец, не стал делать вид, что все окей, а вышел в соцсети и покаялся. «Ребята, я переживаю не меньше вас. Разберем каждый косяк и сделаем так, чтобы всем было видно и круто. Эксперименты – дело хорошее, но зрителям в следующий раз, наверное, лучше выдавать бинокли вместе с билетами. При этом Диме плюс 100 очков карме за то, что честно признал проблему». А 20-летний Ваня Дмитриенко собрал полные лужники и стал самым молодым артистом России, кому это покорилось. За что его законно вписали в Книгу рекордов. Шоу было будто из сказки. Средневековый замок на сцене, симфонический оркестр, пиротехника и огненные фейерверки. Правда, все пошло по сценарию не совсем гладко. Микрофонная стойка вдруг реально загорелась.

0: и концертные костюмы собственноручно. Вот это поддержка! Ваня после концерта сидел и плакал от счастья. Ну, красавчик, что сказать. На этом все. С вами была Олеся Маскина. До скорого.
1: Подслушано.
2: Радио Могилев.

0: аромат какой! И тесто тонкое! А начинки сколько! Раскрывай секрет, как такие пельмени лепишь?
1: Да я не лепила, это новинка, пельмени от агрокомбината «Заря».
0: Не может быть! Словно домашние?
1: Это собственное производство. В фирменном магазине брала.
0: Так,

0: плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
0: Наши хиты.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ветер переменных направлений, при грозах порывистый, температура воздуха ночью плюс 17, плюс 22, днем плюс 30, плюс 35.
1: Наши хиты.

0: Хочешь быть всегда в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации. Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.
1: Радио Могилев.

0: Дорогие жители Могилева, с 15 по 30 августа гастрольный тур «Белгосцирка» с программой «Чудесный шатер». Обезьянки-музыканты, дрессированные медведи и собачки, воздушные гимнасты, эквилибристы, силовой атлет, акробаты, клоуны и не только. Проспект Пушкинский, 1. Территория парка аттракционов.
1: Радио «Могилев».

0: нашла любопытную примету к сегодняшнему дню. Если к 4 августа появились опята, то, если верить народной мудрости, осенью грибов будет мало. И вот здесь, знаете что, тут бы вспомнить новость, которую я недавно прочитала, о том, что ученые, оказывается, придумали очки, которые будут показывать грибы в лесу. Такая вот идея пришла специалистам в голову. Они решили, что обязательно нужны очки, при помощи которых можно будет увидеть практически незаметные глазу грибы, скрытые под опавшими листьями, под мхом. Ну, с одной стороны, вроде бы как, эта штука, конечно, полезная. Ну, то есть вы пришли в лес, и вы не ушли из лесу без грибов. А вот с другой стороны, знаете, я тут подумала, это, наверное, больше вопрос нужно адресовать опытным грибникам, любителям тихой охоты. Нужны ли вам такие очки? Ведь, как мне кажется, есть некий азарт в том, что ты идешь по лесу и сам своими собственными силами, своим острым взором примечаешь вот эти самые незаметные глазу грибы. Мне кажется, с такими очками весь интерес может просто пропасть. В общем, как всегда, вот вроде идея интересная, ну, главное, чтобы еще и воплощение, конечно, не подкачало. А с другой стороны, возможно, любителей на такую новинку и не найдется.
1: Радио Могилев.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: вообще есть что-то в том, чтобы запоминать какие-то приятные моменты, и я вам очень рекомендую запомнить и этот пролетевший час. Наверняка хоть что-то, хотя бы какая-то малость хорошего, но была. Пусть она останется в вашей памяти.
1: Наши хиты.

0: В Могилеве 20 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Тема создания нового вуза Академии интеллектуальных технологий была вынесена на совещание у президента Беларуси Александра Лукашенко, передает Белта. На дискуссии были приглашены в том числе руководство правительства, администрации президента, Национальная академия наук, профильных министерств и вузов. Новое образовательное учреждение пока предложено создать в варианте Академии, но, возможно, это будет некий научный центр будущего. Проект крайне важный и актуальный для страны. Его реализация позволит систематизировать и вынести на новый уровень работу с талантливыми, одаренными людьми.
2: Сразу хочу сказать, второе фундаментальное направление в Беларуси мне не нужно. Я не исключаю, что в этом научном центре будет немало и фундаментальных наук или элементов фундаментальных. Но это должно быть прикладное направление. Это прежде всего должно быть для жизни. Пускай на определенную перспективу. Но желательно не на отдаленную. Создать надо то, что будет нужно завтра и послезавтра. Но если это академия, которую мы создадим новую, где будут сосредоточены лучшие умы, молодые, юные, совсем взрослые или пенсионеры. Для меня не важно, какой возраст человека, главное, чтобы в голове у него что-то было. Это нам надо, ну, завтра, а не послезавтра, и там, как это фундаменталисты нам обещают. Они все изучают, изучают, говорят, что без фундаментальной науки никаких прикладных наук не может быть и так далее. Фундаментальной науки нет, а прикладные у нас хоть что это делают, но делают мало.
1: В Беларуси с завтрашнего дня на одну копейку подорожает бензин, пишет Ньюсбай. 92-й будет стоить 2 рубля 60 копеек за литр, 95-й 2,70, 98-й 2 рубля 92 копейки, дизельное топливо 2,70. Белнефтехим, как правило, увеличивает максимальные цены из-за роста стоимости нефти на мировом рынке. Это отражается на себестоимости топлива. Кроме того, небольшое повышение – это еще и компенсация логистических издержек. Ситуация на белорусских заправках остается спокойной. Очередей ажиотажа на ЗС не наблюдается, в том числе и после введения лимитов продаж топлива в ряде российских регионов. На Могилевщине профсоюзы усиливают контроль за условиями труда в ОПК в период аномальной жары. Особое внимание предприятиям агропромышленного комплекса о том, какие аспекты обращают внимание специалисты и как выстраивается взаимодействие с нанимателями, рассказал главный технический инспектор труда объединения Сергей Сергеенко.
3: В условиях аномальной температуры мы обращаем пристальное внимание на три главных аспекта. Первое – это укомплектованность аптечек, где обязательно должен быть тонометр. Второе – питьевой режим. Питьевая вода должна быть в шаговой доступности. И третье – дополнительные перерывы и комнаты отдыха. Здесь важно не просто издать внутренний приказ, но и лично разъяснить работниках и право на отдых в жару. Большинство нанимателей Могилевщины ответственно подходят к здоровью своих коллективов. Все возникающие вопросы мы решаем оперативно, в конструктивном диалоге и, как правило, прямо на месте.
1: И в завершение белорусский коллектив «Минск Хаус» выиграл первый матч турнира по тактической стрельбе на проходящих в Астане играх будущего, сообщает Белта. О поединке в дисциплине «Фиджитал Шутер» тактическая стрельба состоит из виртуальной и физической частей. На цифровом этапе участники играют на двух картах Counter-Strike 2, а далее спортсмены переходят на арену для лазертага. Завтра минчане сыграют с командой Казахстана, в четверг Турция. Обладатель главного приза определится 8 августа. В прошлом году на играх будущего в Абу-Даби команда «Минск Хаус» заняла третье место. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ветер переменных направлений при грозах порывистый, температура воздуха ночью плюс 17, плюс 22, днем плюс 30, плюс 35. Сейчас в Могилеве плюс 26.
4: Говорят, есть только два дня, когда вы ничего не можете сделать для своей мечты. Один – это вчера, потому что время уже упущено, а другой – это завтра, потому что над будущим мы не властны. Ну а сегодня – прекрасный день для того, чтобы сделать все, что возможно, для приближения к своей мечте. С такой вот философски мудрой цитаты хочется начать этот час, потому как я уверена, что у кого-то сегодня мечты еще могут исполниться. Кто-то почувствует себя по-настоящему счастливым человеком. Кто-то осознает, что в жизни самое главное – это любовь и здоровье, и именно они творят настоящие чудеса. Ну, а кто-то просто в расслабленном состоянии сегодня принимает подарки судьбы и проводит чудесный летний вечер в окружении своих любимых под музыку на радио Могилев.

0: Радио Могилев.
1: Меня изогна вина, вот такие горы. Если непонятно, а не без лета, мой город.

0: дома немножечко полезной информации, так сказать, на сон грядущий. Оказывается, в последнее время в соцсетях обрел популярность новый тренд, который называется слипмаксинг или оптимизация сна в летний период. Блогеры, эксперты, сомнологи уделяют особое внимание засыпанию в условиях летней жары. И, как правило, в таких постах люди рассказывают, как они готовятся ко сну, как обустраивают спальню и как после всего просыпаются бодрыми даже в летние знойные дни. Итак, какие советы слипмаксеров действительно стоит взять на заметку? В первую очередь стоит знать, достаточно ли прохладно в вашей комнате для сна. Согласно современным исследователям, идеальная температура воздуха в спальне должна составлять около 18 градусов. При плюс 25 и выше страдает фаза глубокого сна. Адепты здорового сна также активно проветривают комнату поздно вечером или очень рано утром. Кроме того, они стараются использовать постельное белье и одежду из натуральных тканей без примеси синтетики, приглушать домашний свет вечером и проводить меньше времени с экраном смартфона, телевизором, с ноутбуком. Ну, в общем, я думаю, что все эти советы мы и так с вами знаем уже давным-давно. А вот что касается жары, и если дома нет кондиционера, тогда сомнологи предлагают брать с собой в кровать грелки, внимание, с холодной водой, а еще сбрызгивать простыни водичкой и обзавестись плотными шторами, которые будут блокировать не только свет, но еще и определенную часть тепла. В общем, что нашла, все вам рассказала, что-то берите на вооружение. По себе 100% могу сказать, что да, бутылка с ледяной водой где-то в районе подушки очень здорово освежает, особенно если попадает куда-нибудь ниже головы, и так случайно к ней бочком прикоснешься, ох, сразу, знаете, так свежо становится.
1: Радио Могилев.

0: Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ветер переменных направлений, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 17, плюс 22, днем плюс 30, плюс 35. В четверг красный уровень опасности, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер при грозах сильными порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 17, плюс 22, днем плюс 35, плюс 38, местами плюс 30. В пятницу кратковременные дожди, местами грозы, в отдельных районах сильные дожди, возможен град, ветер при грозах с сильными порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 18, плюс 23, днем плюс 30, плюс 34, местами плюс 25. Данные о погоде предоставил Могилев, Облгидромет.
1: Наши хиты.

0: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 32 32 32.

Знаете, вот кто бы как ни относился к творчеству Бритни Спирс, я считаю, что в песне «Born to make you happy» есть очень большой смысл. Я правда верю в то, что каждый из нас родился для того, чтобы сделать кого-то счастливым. И мне кажется, что сегодняшний вечер, впрочем, как и любой другой, может подойти именно для этого. Просто сделайте кого-то счастливее. Улыбнитесь, обнимите, подарите комплимент, позвоните и напомните о себе. Но мне кажется, для вечера самое приятное занятие. Ну, а я, может быть, для того, чтобы тоже кого-то сделать счастливым, завершаю свой эфир и отдаю вас полностью во власть прекрасной музыки. Дальше на радио Могилев вас ждут еще новости, будет и гороскоп, и несколько часов классной музыки. Поэтому оставайтесь с нами.

0: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Тема создания нового вуза Академии интеллектуальных технологий вынесена на совещание у президента Беларуси Александра Лукашенко, передает Белта. Новое образовательное учреждение пока предложено создать в варианте Академии, но, возможно, это будет некий научный центр будущего. Проект крайне важный и актуальный для страны. Его реализация позволит систематизировать и вывести на новый уровень работу с талантливыми, одаренными людьми. Задача для администрации президента и правительства, чтобы эти толковые, способные, талантливые ребята оставались в стране и приносили пользу.
1: В целом отдельные шаги в этом направлении сделаны. Результат вроде бы есть. Целеустремленных, грамотных, готовых постоянно учиться молодых людей у нас ежегодно становится больше. Только в этом году в вузы поступило порядка 600 победителей международных олимпиад и конкурсов и президентских стипендиатов. Вот это уже задача администрации и правительства, чтобы ребята, которых мы видим, они победители там и по другим критериям, толковые ребята, способные, талантливые, чтобы они у нас оставались и пользу приносили нашему обществу. Ощутимый вклад в подготовку лучших из лучших приносит национальный детский технопарк. Ежегодно порядка 150 его выпускников получают рекомендации и без экзаменов поступают на инженерные специальности.
0: Обороноспособность Беларуси, воспитание детей и санкции обсуждали бобруйчане на встрече с военным экспертом Андреем Богаделем, передает Белта. Мероприятие прошло в рамках республиканского проекта «Пульс страны. Факты, тренды, смыслы». Собралось более 300 человек. Эксперт отметил, что главный гарант безопасности – это народ и его единство. На укрепление обороноспособности направляется почти 2,5% ВВП. Говоря о воспитании детей, Андрей Богатель подчеркнул, что родители должны быть примером для своих детей. По поводу санкций он напомнил, к ним нужно относиться как к условиям конкуренции и жить в этой реальности. Могилевчанин получил в подарок доллары с сюрпризом. Сдача валюты обернулась для 32-летнего могилевчанина внезапным знакомством с милицией. Мужчина сдал 50-долларовую купюру, которую кассир поначалу приняла без вопросов. Фальшивку заподозрили уже позже, во время пересчета кассы. Изъятую купюру оперативно направили экспертам, которые ее исследовали и вынесли однозначный вердикт. Деньги фальшивые, рассказала официальный представитель Управления Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области Ирина Рачковская.
2: Согласно заключению эксперта, подделку изготовили на полиграфическом оборудовании методом плоской офсетной печати, сымитировав все элементы защиты. Правоохранители быстро вычислили клиента банка, сдавшего фальшивку. Сам могилевчанин уверял, что не подозревал, что деньги не настоящие. Ему их подарили на день рождения.

0: рождения. По факту изготовления поддельной валюты возбуждено уголовное дело.
1: И в завершение. Оранжевый уровень опасности объявлен в Могилевской области на завтра. Воздух местами прогреется до 35 градусов. Об этом сообщили в Могилев-Облгидромете. МЧС рекомендует с 12 до 16 часов не находиться под прямыми солнечными лучами. Необходимо носить головной убор, легкую одежду из натуральных материалов и обязательно наносить солнцезащитный крем. В жаркие дни необходимо пить больше жидкости, воду, зеленый чай, квас. А вот от алкоголя стоит отказаться. ГАИ рекомендует сократить поездки на автомобиле. Если это невозможно, соблюдать предельную осторожность за рулем и ни в коем случае не оставлять детей в машине. А свод настоятельно рекомендует купаться только в специально оборудованных местах. На таких пляжах дежурят спасатели. Самостоятельное купание в неизвестных или запрещенных местах может привести к трагическим последствиям. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ветер переменных направлений, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +17, +22, днем +30, +35. Сейчас в Могилеве +24.

0: Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: Для лиц старше 14 лет.
2: Что обещают зорки каждому из нас, завтра расскажу зараз.
3: Овен.
2: Трымайте эмоции под контролем, махчимые их резкие воплески.
3: Телец.
2: Не сопротивляйтесь пераменам, особливо, коли яны наспели давно.
3: Близняты.
2: Спотребится умение хутко выучиться новому и шукать применение отрыманной информации.
3: Рак.
2: Поглядите на речи под иншим углом, и вы зразумеете, что скардиться няма на что.
3: Лео.
2: Дякуючи вашим намаганиям и заслугам, ожыццявіцца тое, что вы задумали.
3: Дева.
2: Вам не обовязково выбирать помеж працей и особистым житем. Просто не подыходьте до усяго фанатично.
3: Шалі.
2: Вы сможете зробить правильные высновы с недавней неудачи и у вынику опынуться у выигрыши.
3: Скорпион.
2: Шукайте подставы для радости. Их больше, чем может сдаться на первый погляд.
3: Стрелец.
2: Лепш шукать свой шлях до мэты и не исти протоптанной стежкой.
3: Козярог.
2: У зносных с новокольными обыходьте острые темы и притрымливайтесь своего меркования.
3: Водолей.
2: Внутренняя гармония дозволит домагчыся досконалости у працы и особистым житті.
3: Рыбы.
2: Примите меры для подтримания здоровья и доброго настрою. С вами была Ира Александрова. Приемного вечера.
0: Гороскоп. На радио Могилёв.
1: Гороскоп.
0: Радио Могилёв.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: Беседа. Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375 33 313 37 65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
1: Наши хиты.

самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Могилеве 22 часа.
1: Завтра по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ветер переменных направлений, при грозах порывистый, температура воздуха ночью +17, +22, днем +30, +35.

0: sensor.
1: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
2: Астрохит недели.
1: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

0: Могилеве 23 часа.
1: Завтра по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ветер переменных направлений, при грозах порывистый, температура воздуха ночью +17, +22, днем +30, +35.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка. И мой голос для тебя.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: Алиса, включи радио Могилев.
1: Хорошо, включаю радио Могилев.
2: Si te preguntan, solo di que somos amigos.

Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните +375 33 300.

Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 5 августа по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ветер переменных направлений, при грозах порывистый, температура воздуха днем +30, +35.
1: Радио Могилев.

0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на Видеобел.бай.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

5 августа по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ветер переменных направлений, при грозах порывистый, температура воздуха днем +30, +35.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

каждый хит становится историей. Но не каждая история становится хитом. Global Hit – это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

5 августа по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ветер переменных направлений, при грозах порывистый, температура воздуха днем +30, +35.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

0: ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.
1: Слушай и поздравляй.
2: I need your arms around me. I need to feel your touch.

5 августа по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ветер переменных направлений, при грозах порывистый, температура воздуха днем +30, +35.